0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу radio-fry.de. Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день или доброе раннее утро, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи. В эфире 1089 выпуск программы «Радио Грюневеле». У микрофона Геннадий Колмогоров. Я познакомлю вас с содержанием нашей сегодняшней программы. Новостей совершенно немного, и это в начале, а далее по архивам «Радио Грюневеле». Вторая часть музыкального калейдоскопа, посвященная женщинам Владимира Высоцкого, и Неля Лебедева о травах, целебных травах июля. Эти записи были сделаны летом 2006 года. Приятного вам часа. Гунтаг, либо цухер, а микрофон из Геннадий Колмогоров, инхойте гезендунг зихерен нахрихтен аус Русланд он дан über Frauen von Владимир Высоцкий. Viel Spaß beim Zuhören. А послушаем мы вначале Марину Влади, главную женщину в жизни Владимира Высоцкого. Она при его жизни еще спела несколько песен своего мужа в прекрасном аккомпанементе оркестра Георгия Гороняна.

0: Немного об экономике. В Норильском промышленном районе дан старт Черногорского горнообогатительного комбината. Он станет вторым в России центром производства палладия и платины, но также будет выпускать медь, никель и другие сопутствующие металлы. Без таких металлов сегодня невозможно ни военное, ни гражданское производство. Буквально все современные и такие нужные любой развитой стране сферы, от микроэлектроники до авиастроения, нуждаются в металлах платиновой группы. После выхода на полную мощность Черногорский комбинат под Норильском будет производить 9 миллионов тонн переработанной руды в год и извлекать из этой руды 250 тысяч тонн медно-никелевых концентратов. В перспективе же, с освоением месторождения Норильск-1, мощность добычи руды достигнет 14 миллионов тонн в год, что обеспечит ресурсную базу для получения металлов более чем на 50 лет. Это один из самых сложных проектов, реализованных российскими инженерами. И почему? Во-первых, построен он в жестких климатических условиях. Норильск – это 10 месяцев в году зима при огромных минусах и ветрах. Во-вторых, все материалы и оборудование завозились через Северный морской путь. Доставлено было более 200 тысяч тонн грузов. Строятся 200 объектов, включая инфраструктуру, собственную теплоэлектростанцию, газопровод, инженерные сети, ну и жилье для рабочих, конечно. Потому как создается на предприятии 1600 новых рабочих мест. Следующая сложность заключалась в том, что проектировался горнообогатительный комбинат еще до разрыва всех связей с западными компаниями. И потому включал иностранные решения, которые затем были запрещены к использованию. Российским инженерам пришлось перепроектировать все буквально на ходу. Но, несмотря на это, фабрика была запущена с нуля в чистом поле всего за 5 лет. Это является выдающимся результатом. Фабрика стала современнее. Не буду говорить о всяких хитрых сложностях, но, например, отвалы, хвосты так называемые, стали сухими. В конструкцию введено множество информационных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Такие технологии позволяют более точно управлять горными работами, планировать движение инженерной и горной техники, следить за функционированием сложного оборудования, повышая его эффективность. Арктика остается богатейшей природной кладовой. Она содержит все, что нужно для стратегического суверенитета, в данном случае России, но и любой другой страны, которая имеет выход к Арктике. Арктика продолжает развиваться. За первые 6 месяцев 2026 года грузооборот арктических портов вырос на 15%, а по итогам года перевозки по Северному морскому пути достигнут рекордных 40 миллионов тонн. В этом направлении расширяется сотрудничество России с Китаем и Индией. Индия, кстати, на прошлой неделе запретила своим кораблям заходить в Ормузский пролив, а после гибели их моряков на подходе к Одессе они запретили и плавание на Украину. Русская же Арктика свободна от такой беды. Делаем вывод, что промышленность России все-таки развивается. И тут я бы привел 2 поговорочки, как говорили мои прадеды. «К смерти готовься, а рожь сей». Ну или более современная «война войной», а «обед по расписанию». То есть жизнь идет своим чередом. А сейчас по архивам радио Грюневеле мы предлагаем 2-ю часть беседы, рассказа Владимира Вайхонского о женщинах Высоцкого, а затем Неля Лебедева с советами травницы в месяце июля.
1: В эфире радио Грюневеле музыкальный калейдоскоп с Владимиром Вайхонским.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Брак Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой не был долгим. Виновато все то же кино, благодаря которому Владимир Семенович увидел в фильме «Колдунья» и свою колдунью Марину Влади, и Высоцкий с Абрамовой развелся. Ничего не поделаешь. Художественная натура легко увлекается и также быстро разочаровывается. А после первого развода со вторым уже проблем меньше, как поется в почти народной русской песне «Эх, раз, еще раз».

0: Скорее всего, даже после развода Людмила Абрамова продолжала Высоцкого любить и жалеть, хотя отправила детей в школу под своей фамилией, под предлогом того, что фамилия Высоцкий слишком известная. Но я думаю, что больше, как говорится в народе, из вредности. С брошенными женщинами так всегда и бывает. Впрочем, и с покинутыми мужчинами тоже. Сегодня Людмила Владимировна на пенсии, но работает. Много внимания уделяет музею Владимира Высоцкого. Помогая своему сыну Никите, у нее богатый опыт музейной работы. А вот следующая любовная история Владимира Высоцкого. Владимир и Лариса Лужина. Они опять же познакомились на съемках. Это была картина Станислава Говорухина «Вертикаль», 1966 год. Вспомним в этой связи его альпинистские «Прощание с горами», «Горное лирическое» и «Здесь вам не равнина».
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: И вдруг среди этих героек романтических песен появилась знаменитая «Она была в Париже» о недостижимой женщине, которой просто нет дела до русского певца, поскольку в далеком, почти запредельном Париже сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Именно ей, Ларисе Лужиной, посвятил Владимир свою знаменитую песню «Она была в Париже». Ей, а не Марине Влади, как многие думают. Вот так.
2: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее?

0: поговорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успею.
1: В картине героиня Ларисы Лужиной предпочла другого. В жизни теперь уже сама Лужина тоже. И осталась в судьбе Высоцкого едва ли не единственной женщиной, не ответившей на его любовь. Пусть пробуют они, я лучше пережду.
0: Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Русская француженка, блестящая парижанка Марина Владимировна Полякова была дочерью эмигрантов из России. Она всегда мечтала стать актрисой. В 13 лет, когда Марина снимала свои первые роли в кино, умер ее отец. Это была первая в ее жизни невосполнимая потеря, первая трагедия. В память об отце она взяла его имя, как псевдоним. Она снималась в кино, выходила замуж, разводилась, рожала детей. Отец трех ее сыновей, знаменитый Жофрей де Пейрак, муж Анжелики из знаменитого сериала, француз армянского происхождения Робер Осейн. И вот однажды в Советском Союзе Владимир Высоцкий увидел французский фильм «Колдунья», поставленный по повести Куприна «Олеся». Он влюбился с первого взгляда. Он смотрел фильм по нескольку раз в день, мечтал о встрече многие годы. История любви во многом доказала, что человек властен над своей судьбой, и их встреча состоялась. Он подошел молча, взял ее руку и долго не упускал. Потом поцеловал, сел напротив и уже больше не сводил с нее глаз. Спустя годы Марина признается: «Он был для меня больше, чем просто муж. Он был хорошим товарищем, с которым я могла делиться всем, что было на душе. И он рассказывал мне все о своих делах, планах. Мне первый читал новые стихи и пел новые песни». Придет после спектакля домой, уставший, измотанный. Все равно мы могли целую ночь болтать о жизни, о театре, обо всем. За 12 лет совместной жизни они не утратили чувство влюбленности. Когда Марина не работала, она жила в Москве. И тогда звезда мирового экрана варила Высоцкому обеды, наводила порядок в квартире. Ее он будил ночами, чтобы спеть только что написанную песню. Но расставаясь, они и дня не могли прожить без телефонных разговоров. И тогда он набирал вечный 07. Просил телефониста, с которыми уже был знаком, соединить его с Парижем.
0: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили: ну, здравствуй, это я. Эта ночь

0: Я.
1: Высоцкого просто боготворили Маринины сыновья, чего нельзя сказать о его детях, относившихся к Марине Влади более чем сдержанно. Марина Влади значительно разнообразила и облегчила жизнь Владимира Высоцкого в условиях тоталитарного режима, из которого он получил возможность вырываться на Запад, делать свои легальные записи в Париже и при содействии Марины даже в Москве при участии знаменитого ансамбля «Мелодия» под управлением Гороняна. Эти записи уже не раз звучали в нашем эфире. В этот счастливый период своей жизни Владимир в Париже запел по-французски. Но сделал это он не для Марины Влади, которая хорошо говорила по-русски, а для французской публики. Вот, например, французская версия песни на цыганский мотив. На мой российский взгляд, она уступает русскому варианту, впрочем, как всякая копия оригинала.
2: Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme doit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Et comme un vieux loup dans les bois,

0: dire cela que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre.
1: На карьере Влади ее совместная жизнь с Высоцким сказалась отрицательно. Но влюбленная Марина говорила: «Карьера – это не главное в моей жизни». После смерти Высоцкого Марина Влади снова вышла замуж. Она много пережила. Попав в тяжелую аварию, старший сын, погибли две внучки. Несмотря ни на что, она по-прежнему хороша собой. В памяти Высоцкого она хранит первую книгу его стихов «Нерв», фотопортрет, на котором он снят стоящим в профиль над горящей свечой, и, конечно же, его песни. Только вы слушайте эти записи, Марина Владимировна не может. Прошло столько лет, говорит она, а я не могу спокойно говорить Володе, спокойно смотреть его фотографии, не могу слышать его голос, когда его уже нет в живых. Для меня это невыносимо.

0: песня Владимира Высоцкого «Беда» исполняла Марина Влади. Владимир Вяхонский продолжает.
1: Но вернемся немного назад. В последние два года жизни отношения между Мариной Влади и Высоцким стали напряженными. Виной тому девушка-студентка, которой сильно увлекся Владимир Семенович, и которую исследователи его жизни и творчества склонны определять как последнюю любовь Высоцкого. О своих отношениях с Владимиром Семеновичем она молчала очень долго. Когда они познакомились, ей было 18 лет, ему 40. Он увидел ее в администраторской театре на Таганке. Вот как вспоминает об этом Оксана. «Он первый на меня внимание обратил и, что называется, обалдел. Я так думаю. Взял телефон, пригласил на свидание». Они встретились, а на следующий день она рассталась со своим женихом, решив, что лучше один день с таким мужчиной, как Высоцкий, чем всю жизнь с посредственностью.
2: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто нет.

0: еще не вечер!
1: Оксана до сих пор преклоняется перед Высоцким, считая абсолютно, совершенно, стопроцентно гениальным человеком. И вот что она еще говорит. Только и пишут, пил, кололся, алкоголик, наркоман. Вот и представляешь эдакого доходягу с трясущимися руками, перед которым кокаиновые борозды и пара шприцев. Это абсолютная чушь. За те два последних года, что мы были знакомы, Володя снялся в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии». У него были записи на радио, роли в театре. Он ездил с выступлением по стране. На одесской студии готовился как режиссер запустить фильм «Зеленый фургон». Правда, ему не дали. При этом, да, пил, сидел на игле. Но это было вперемешку с работой на износ, на перегонки с болезнью.
2: Немного будет странствий и скитаний, страна любви великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна.
1: Владимир Семенович очень переживал из-за неустроенности судьбы Оксаны. Он даже решил простить у Марины развода. Оксана сыграла в самый тяжелый период его жизни определенную позитивную роль. С первой минуты знакомства у них было ощущение общения с родным человеком. Она всюду ездила с ним на концерты. Когда Высоцкий пришел в себя после первой клинической смерти, именно Оксане он сказал: «Я люблю тебя». Когда ехал за границу, всегда спрашивал, что ей привезти. «Мне нравится, — говорил, — когда ты каждый день в чем-то новеньком». Однажды весной она призналась ему, что очень любит ландыши, а когда проснулась, увидела, что вся ее комната буквально уставлена ландышами. Владимир хотел с Оксаной обвенчаться. Они наивно полагали, что в государстве, где церковь от этого самого государства отделена, их обвенчают без штампа в паспорте. Но оказалось, что это не так просто. После долгих поисков Высоцкий все же нашел батюшку, который согласился на такой, в общем-то, противоправный поступок. Владимир Семенович купил кольца, но обвенчаться они не успели. А кольца после смерти Высоцкого пропали из его квартиры. Они лежали в спальне, на тумбочке, в стакане.
2: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь.

я люблю, и значит я живу. И много будет странствий и скитаний, страна любви великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой

но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт.

0: жил.
1: Год смерти Владимира Высоцкого был самым страшным в жизни Оксаны Афанасьевой. Она ушла в академотпуск, хотела эмигрировать из страны, ее пыталась завербовать КГБ, а когда не получилось, просто выгнали из института.
2: Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот

недораспробовал вино и даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор, из-под кожи сорвался.

0: Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
1: Сегодня Оксана художник по театральным костюмам. Через 2 года после смерти Высоцкого она познакомилась с Леонидом Ермольником и спустя некоторое время вышла за него замуж. А Высоцкого она до сих пор вспоминает с любовью и нежностью. Жизненный опыт Высоцкого в любовных отношениях с женщинами не остался нереализованным в его творчестве. Больше того, если выделить в его богатейшем наследии затерявшуюся среди других тем любовную романтику, то можно даже сказать, что Высоцкий был певцом любви и всех влюбленных. Во всяком случае, я так думаю. А об этом как-то никто не вспоминает, кроме нас. Так что слушайте радио Грюнавели, и вы всегда откроете для себя что-то новое, полезное, доброе и приятное для слуха.
2: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер

Ковки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

0: подошло время поговорить о медицине. Но не менторски, не плоско, а о травах, о лете. Итак, новый цикл на радио Грюневелле с Нелли Лебедевой.
1: Здравствуйте! Сегодня на дворе июль. Июль. В народе грозник. По-старому назывался Липец. Июль окрестили в честь появившегося в этот месяц на свет Юлия Цезаря. Наступил июль, макушка лета, самый щедрый и красивый месяц. Он радует нас разнообразием красок, ароматов. Матушка природа подарит алые плоды лесной земляники, головки красного клевера на лугу, целебная буквица и синюха, голубоглазая Вероника. Лето крестьянину и отец, и мать. Летний день год кормит. В народе ходит об этой поре года много примет. Макушка лета. Месяц июль – страдник от страды при жниве. В нем хоть разденься, легче нет. Плясала бабка, да макушка лета настала. Сегодня необходимо использовать все возможности месяца июль. На лугах и полях вы видите, что растут разнообразные травы. Чистотел большой. Чистотел большой растет в тенистых местах, между кустарниками, в лесах, оврагах. Надземные части растения собирают в период цветения. Чистотел обладает бактерицидными свойствами. Свежий сок и отвар травы применяют наружно для лечения ран и некоторых болезней кожи. Используют также в виде настоя, как желчегонное средство. Фиалка трехцветная или анютины глазки растет на лугах, в полях, на открытых холмах, разводится в цветниках, надземные части собирают в первой половине лета, применяют в виде настоя, как отхаркивающее и мочегонное средство. Чебрец или тимьян ползучий, богородская трава, растет по сухим песчаным холмам, в песчаных сосновых лесах, в степях. Эту ароматную траву заготавливают в период цветения. Отвар из нее используется как отхаркивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, как антисептический препарат. Наружно используют для примочек и ванн. Тысячелистник обыкновенный. Цветет сегодня. Растет тысячелистник на полях, лугах, сухих опушках. Собирают верхушки цветоносных стеблей в начале цветения, и цветки этого ароматного растения также применяются как повышающие свертываемость крови, улучшают аппетит и пищеварение, обладают бактерицидными и противовоспалительным действием. Я читала в книгах, что цвет тысячелистника розовый, он полезнее, нежели белый. Ромашка аптечная растет на полях и культивируется. Цветочные корзинки собирают во время цветения. Настой отвары из цветков ромашки назначают внутрь, как патагонное спазмолитическое средство, наружно для полоскания и в качестве смягчительного, противовоспалительного и антисептического средства. Пижма обыкновенная. Я не знаю, сегодня, видимо, цвет пижма еще не набрала, но вот-вот, это на подходе. Называется она еще в народе дикая рябинка. Растет на лугах, среди кустарников, на лесных полянках. Собирают распустившиеся соцветия. Применяют в водных настоях, как желчегонное средство. Подорожник большой. Сколько его в лесу на дорогах. Широко распространенный сорняк, растущий по дорогам и пустырям. Заготавливаемые листья применяют при кашле в составе грудного чая. Свежий сок листа обладает бактерицидными и кровоостанавливающими свойствами. Полынь горькая. Вот полынь горькую не могу найти в лесу. Однако она растет в засушливых местах, как сорняк по дорогам. Сбор травы проводят в период цветения. Водный настой и другие препараты применяются как средство, возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение. Отцвел сегодня одуванчик лекарственный. Это растение известно всем. Однако, как вы, может быть, заметили, он цветет не один раз в году. И сейчас он снова будет цвести. В медицине употребляют его корни и даже цветочные бутоны, которые можно мариновать. Я один раз пробовала из одуванчика варить варенье, но мне не понравилось. Можно заготовить нектар одуванчика. Для этого утром собирают распустившиеся соцветия, выбирая самые крупные и пышные. Сразу укладывают слой в банку и засыпают слоем сахара. Заполнив банку такими слоями, ее содержимое утрамбовывают палочкой. Для увлажнения смеси можно добавить немного воды. И в результате получается вытяжка буроватого цвета. Она приятна на вкус, чуть горчит и напоминает жженый сахар. На дне банки образуется осадок, это пыльца, также ценный продукт, поэтому отфильтровывать его не следует. Такая заготовка может сохраняться в прохладном месте до года. Дуванчиковый концентрат можно принимать по чайной ложке в чистом виде или добавлять к напиткам. Считается, что он заметно улучшает аппетит, снижает утомляемость, повышает активность и жизнедеятельность. Зверобой продырявленный, обыкновенный, растет на лугах, холмах, в долинах рек, на лесных полянах и опушках. Надземную часть заготавливают в период цветения. Отвары и спиртовые настои зверобоя назначают как антимикробное, вяжущее и противовоспалительное средство. Я, например, всегда имею в запасе настой зверобоя на масле, оливковом или льняном масле. И затем этим средством я пользуюсь как косметическое средство и натирание каких-либо, ну, спины или там, где болит. Золототысячник зонтичный. Сегодня он цветет. Растет в заливных лугах, по берегам рек и озер. Собирают также надземную часть, заготавливают в начале цветения. Препараты из золототысячника применяют при некоторых пищеварительных расстройствах. Вот на сегодня все. Я хотела просто обратить внимание, что сегодня наши луга и поля цветут пышным цветом. Обратите внимание. И сегодня, как никогда, необходимо использовать все возможности сегодняшнего летнего дня июля. До свидания.
0: Если вам понравилась программа, идущая примерно в таком стиле, придумайте для нее название и предложите нам.

0: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
1: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
1: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1089 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.